Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Пресвятую Марию, со всеми святыми помянувши,

святейшим патриарсе, волгарстем, честным пресвительстем, во Христе дьяконстве, о всем причте и людях, Господь.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми помянувши,